передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чиплюдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер-спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаем, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Сиба-ину. Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грюненталь. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
1: американский кокер спаниель. Ирландский волкодав.
0: Напоминаем, что сегодня в клубе
1: западносибирская лайка.
0: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
1: жесткошерстный шерстовик. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
0: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
4: У меня, кстати, горнолыжные ботинки, там огромное количество газет.
3: Вот. Подождите, Илья, вот у меня из луноходов вот материал, страница 20, большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция? Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТ имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
4: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет.
3: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень вот интересует. Здесь. Давайте посмотрим, вот эти лыжные ботинки.
4: Народная артистка РСФСР Светлана Неманяева в интервью.
3: Прекрасно.
4: Вот, пасьянс помогает мне легко заснуть.
3: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
4: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
3: А горнолыжные ботинки?
4: Это огромные, это... совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
3: Так там можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
4: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
3: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих... горнолыжных ботинок.
4: Ну вот, я вам говорю, статья на интервью со Светланой Немоляевой.
3: Да.
4: Куклы рассказали детям от братьев смелости, статья.
3: Интересно.
4: Очень познавательно. Здесь много трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
3: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы, и даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
4: это возможно,
3: достаю. Зачем это делается?
4: Это скорее кроксы. Вы знаете, так
3: кроксы.
4: Вот туда можно засунуть.
3: А в сланце-то зачем было?
4: Сланцы.
3: Вот здесь материалы. В этих сланцах газета... Трассировка новой линии столичной подземки утверждена.
4: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода, но вы знаете, совершенно...
1: Передаем сигналы точного времени на радио «Чипльдук» для людей с замедленным восприятием информационного потока.
3: Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили, но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, я не представляю, как это. Хорошо, что это все хранилось.
4: Большой интервью Ларисы Семеновны Лапкиной.
1: В Москве точно не четверг. Ровно.
4: На руках меня носили.
3: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
4: Да.
3: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
4: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
3: Да.
4: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
3: Да.
4: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
3: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
4: Абсолютно не имеет ни малейшего
3: значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских садах.
4: Вы знаете, что я предлагаю?
3: Да.
4: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
3: Да.
4: И встретиться нам с вами лет через 15.
3: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
4: А сейчас мы с вами должны как-то... Да,
3: завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет. Но все равно...
4: Может быть, толстый, если у кого-то есть обувь старая.
3: Может,
4: с газет. Может, нам прислать просто.
3: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек. Какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
4: Да, найденные на антресолях.
3: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь. Например, какие-нибудь балетки.
4: Да.
3: Пуанты розовые с завязками. Знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы. Ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, уги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
4: Да.
3: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
4: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
3: Да. Понимаете, такие
4: старости. Это благородно, это породисто.
3: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

Сегодня Всемирный день моря. Вы слушаете приятный, ласковый, расслабляющий плеск волн морей Арафурского, Альборан, Банда, Висаян, Камотес, Минданао, Хальмахера, Сибуян, Коро и Андаманского, расположенных между Гибралтарским проливом и островами Танимбар, Кай, Тавиуни, Сикихор, Мариндуки, Бохоль, Себу, Мазбате и полуостровом Чандравасси.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: я подарю, и на любовном бензобаке я погорю, и в апельсиновой рубахе мираж придумавшейся байки я повторю. Ты закатай рукав потуже и душу выпусти наружу, и постигай. А после кнут возьми и лужу, кнутом, чтоб стало луже хуже, ты отстигай.
1: Мечислав Блатное. Прага, 1974 год. Перевод с чешского Альбины Аладьевой-Гершкович.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Чидамбарама.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
2: Радио Чипльдук.

0: Кто такой Чип Льдук? Как вы знаете, несколько лет назад, в честь 15-летия радио «Чип Льдук», одна из звезд созвездия Малой Медведицы была названа именно так – Чип Льдук.
1: Координаты и сертификат имеются.
0: Ведь это логично. Радио «Чип Льдук» когда-то впервые вышло в эфир именно в день космонавтики – 12 апреля 2007 года. Но это не все, что связывает нас с космосом.
1: Знаете ли вы, что «Чип Льдук» — это название еще одного небесного объекта, правда, чуть меньшего размера? Их вообще-то четверо — самых ярких, искрометных и блистательных представителей славного отряда метеоритов и болидов, оставивших заметный след на небосклоне и в истории. Но начнем по порядку.
0: В один прекрасный день, 65 миллионов лет назад, старожилы поговаривают, что это был четверг, на Землю в районе полуострова Юкатан, в нынешней Мексике, упал огромный, гигантский метеорит, болид диаметром около 10 километров. Имя этого космического пришельца – Чиксулуп. Именно Чиксулуп положил конец эпохе беспредельного господства динозавров. Своим взрывом он поднял в Поднебесье такую глобальную пыль, что наступившая вечная зима не оставила ни травоядным, ни плотоядным гигантам никаких шансов.
1: Кратер от прилета и взрыва метеорита Чиксулуп диаметром 180 километров и глубиной до 900 метров и поныне красуются на аэрографических картах Мексики и прибрежных вод Юкатана. Сами потом полюбуйтесь.
0: Кстати, по форме он чем-то напоминает эмблему радио «Чип Льдук». Далее. В июне 1908 года, 17 числа, и это точно была среда, в районе под Каменной Тунгуски в Восточной Сибири то ли упал, то ли взорвался в небе так называемый Тунгусский метеорит.
1: Это название закрепилось за ним ввиду простоты географической привязки.
0: Однако мало кто помнит, что бытовало и другое его наименование, поскольку некоторое время его кое-где называли по имени братьев Ивенков Чучанчи и Чикарена Шанягир.
1: Чум, братьев Шанягирь, стоял в этой малодоступной и необжитой местности ближе всего к эпицентру взрыва, буквально в каких-то 30 километрах на юго-восток. И их описание взрыва одно время было самым достоверным и впечатляющим.
0: Чучанчи и Чикарен были так популярны в своих краях, куда позже наведывались исследователи, что когда неразлучные братья появлялись вместе, их называли, в шутку для простоты, одним общим именем, образованным из их имен. Чучанчи плюс Чикарен равняется Чучанчек.
1: Так прозвали в тех местах и пролетевший болид Чучанчек.
0: Так что, строго говоря, Тунгусский метеорит – это метеорит братьев Шанягирь. Чучанчи и Чикарена. Чучанчек. Чучанчек-то попервее будет.
1: Третьим космическим гостем, наломавшим дров в России уже в наше время, был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Красавец-метеороид диаметром 18 метров и массой в 11 тысяч тонн пронесся средь бела дня над головами тысяч ошарашенных мирных граждан и, распавшись на фрагменты, усеял местность. А самый внушительный из них приземлился точно в замерзшее озеро Чебаркуль, оставив во льду огромную полынью и след не только в небе, но и в цифровой памяти сотен видеорегистраторов и смартфонов.
0: Не говоря уже о тысячах разбитых стекол, разрушенных стенах и потолках и всеобщем шоке мирных граждан и переполохе военных.
1: Ударная волна дважды обогнула Землю,
0: а нанесенный ущерб составил до 1 миллиарда рублей. В общем, Чебаркуль тоже наделал шороху.
1: И, наконец, четвертым необычным небесным пришельцем из глубин Вселенной стал скромный по размерам по сравнению с предыдущими, но яркий метеорит локального значения юго-западного округа столицы. Маленький, но удаленький.
0: Хотя не такой уж и маленький. Он упал на опушке Битцевского лесопарка 12 апреля 2007 года и назывался номер 2007-171-NEQ. В общем,
1: скучным номером по реестру метеоритов и болидов Астрономической ассоциации Российской академии наук.
0: А также в книгах учета правонарушений и происшествий районов Зюзина, Конькова и Яснина.
1: Метеорит, упав на поверхность, на три четверти заглубился в грунт, выпятив наружу лишь свою округлую тыльную часть. Любознательные следопыты могут и сегодня наблюдать его примерно в паре сотен шагов от круга на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Миклуха-Маклая.
0: Возле места падения этого небесного гостя неоднократно собирались авторы и слушатели радио «Чип и Дуб» на различные культурно-массовые мероприятия, флешмобы и тусовки.
1: То на велопробег, то для посадки саженца чипль-дуба в Битцевском лесу.
0: А то и на собачий час с групповым выглом своих четвероногих питомцев.
1: Вот и решили чипль-дукеры на общей сходке назвать этот безымянный бугор, а для посвященных выпирающий из земных недр метеорит, чипль-дуком в честь нашего радио. Не пропадать же добру.
0: Тем более, что и наш родийный, точнее, родимый чипль-дук пронесся на небосклоне интернета столь же ярко и прибыл в точно заданные координаты так же неожиданно и стремительно, как болид.
1: Ай да болид!
0: Ай болид! Ай да сукин сын!
1: Так что имена этой великолепной четверки метеоритов по праву вписаны во всемирную историю астрономии, астрофизики, геологии, минералогии, географии.
0: Запомним их, друзья. Мексиканский Чиксулуп, тунгусский Чучанчек, челябинский Чебаркуль и наш всероссийский и всемирный чипль-дук.
1: И это при том, что мы не упомянули сегодня такие метеориты, ничем особо, впрочем, кроме своего веса, не примечательные, как 128-килограммовый кемеровский Чебанкол, 8-килограммовый индийский Чаинпур и 2-пудовый американский Честервиль, которых легкий на подъем российский чипль-дук, конечно же, легко обошел на вираже
0: и наверняка точно оставил более яркий след и взорвал эфирное пространство. Чиксулуп, Чучанчек, Чебаркуль, Чебанкол, Чаинпур, Честервиль и Чипльдук.
1: Нужно подчеркнуть. Радио Чипль-Дук. Из солнечной системы в солнечное сплетение.

0: Фраза дня.
1: Что касается денег, то важно, кто касается денег.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Дорогие юзеры и френды, напоминаем вам, что продолжается легкая, ненавязчивая монетизация
1: «Гони монету»
0: на старом добром радио «Чиппельдук».
1: Мне еще за покойником обернуться надо! Да,
2: погоди ты, сейчас отработаем, обратно поедем.
1: Покойник, товарищ!
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: А вот вам надо поспешить с абонентской платой за хорошее качество. Иначе...
1: Извиняюсь, товарищ.
0: Иначе радио «Чиппельдук» может стать покойником. И спать спокойненько. Поэтому...
1: Деньги давай!

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Чем больше нравится зрителю главный злодей, тем больше успех фильма. Альфред Хичкок.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Сегодня Всемирный день моря. Вы слушаете приятный, ласковый, расслабляющий плеск волн морей Арафурского, Альборан, Банда, Висаян, Камотес, Минданао, Хальмахера, Сибуян, Коро и Андаманского, расположенных между Гибралтарским проливом и островами Танимбар, Кай, Тавиуни, Секихор, Мариндуки, Бохоль, Себу, Мазбаты и полуостровом Чандравахи.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чипльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

addiction. For some can be different people.

Радио Чипльдук. Не радио, а

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщепливает ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Продолжим наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

Снечка Эйзенштейна. Фонограмма с записью знаменитого гоголевского смеха. Около 3,5 часов звучания. И многое другое. Но вернемся все же в наш Коктебель. Проходите, проходите, товарищи, да. А регулярно гулял вот здесь, по кромке берега, в своей простреленной шинелке Петр Николаевич Врангель, пока не был сброшен в Черное море регулярной Красной армией. Долго дрейфовала в суровых широтах мужественная полярная станция СП-21, пока не сдрейфила именно сюда. В 1906 году девственную тишину Судакской шоссейки вспорол первый реанимобиль, привезший на отдых первого крупного царского чиновника и 2 ящика клизм с оказией. Здесь учился мыслить нешаблонно Шпенглер, Горяев снюхался здесь с Шуваловым. А поговаривают, что в доме номер 2 по улице Фрунзе за ситцевыми занавесками коротает остаток дней Мартин Борман со своей боевой подругой Матильдой Шмуц. «Непочатый край!» — так отозвался о тутошних местах Никита Хрущев. «Город-курорт, город-труженик, город-музей». Любят здесь отдыхать и молодежь, и старики, и женщины, раненые и дети. Красивый вид открывается на город с бухты и барахты. А широко и вольготно, словно куртизанка на оттаманке, раскинулся на побережье бухты пионерлагерь «Искорка». А дальше повдоль заборчика гликось притулились плечуком друг к другу профилактории завода «Йоксельмаш», турбаза торговой фирмы «Внешпосыл нафиг», пансионат колхоза «Красный миллионер», валютный пионерлагерь «Березка». А в будущем край еще более расцветет. Гостеприимно распахнут свои двери Лепрозорий, Виварий, ведомственный дурдом Союза композиторов, санаторий мясомолочного направления, ветеринарная лечебница для алкоголиков, акварий, колумбарий 4-го главного управления и венерологическая грязелечебница гоп-концерта. Сюда хлынут тысячи лимитчиков, проходимцев, иждивенцев и бездельников. Качество обслуживания подскочит ровно в 2,5 раза. Одним словом, добро пожаловать в Коктебель, в этот райский уголок. Дур.

фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

one, about two. I don't know. I'll just be.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченным безответственностью.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова, Г.А., просьба переключиться на частоту 68,7.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 185.
1: Древний Египет. Мемфис. 2750 лет до нашей эры. Наименование устройства.
0: Приспособление для подтяжки кожи при косметических операциях в Древнем Египте.
1: Принцип действия.
0: Накожные покровы лица и туловища зажиточного египетского гражданина, желающего произвести операцию скин и фейс-лифтинга, как правило, знатного жреца или наложницы фараона, накладывались в определенных точках маленькие кусочки ткани и папируса, пропитанные особым клеем из рисовых зерен, костной муки и верблюжьей слюны. Через 3-4 часа к накрепко присохшим к коже наклейкам цеплялись крючки на нитях из сухожилий. Через систему хитроумных катушек нити наматывались на деревянный барабан, осторожно приводимый в движение посредством ворота 5-10 рабами до момента полного разглаживания эпидермиса. Момент остановки процесса натяжения определялся главным жрецом-медиком на глаз.
1: Демонстрация устройства производилась в апреле 2002 года в Северном зале Каирского музея на мумии неизвестного жреца Верхнего царства эпохи 4-й династии фараона Хетеп-Хамон-Сахура.

Uno, dos, tres, cuatro.

в лексиконе тамады. Парашютист. Парашютист. Весельчак, остряк, массовик-затейник, у которого всегда в запасе есть пара так называемых шуток или шуток. Основная и запасная.

0: Sometimes it helps to close.
1: В эфире неконтролируемый информационный поток.
2: Здравствуйте, дамы и господа, Ньюс на радио Чипльдук.
3: Добрый флотон.
4: Здравствуйте.
3: В студии радио Чипльдук, флотон Канковский и... Новости. Установлены ГИБДД видеокамеры всех копируются. Новые правила более 300. Поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Система штрафов 67 подобных систем.
4: А вас лично
3: когда
4: по почте
3: согласен руководитель департамента с предприятиями дорожного транспорта.
4: Вас это касалось?
3: Конечно, и срок окупаемости видеофиксации нарушения мне пришло в до 3000 евро.
4: И уже этот штраф в Сбербанк?
3: Конечно.
4: Герда.
3: Ну что ж, продолжаем новости и обзор центральной передачи. Так, а вот чьи пишет ли? Фонда Тойота отозвали 1 000 000.
4: Сам поймешь, кто такой. Продолжение длительного теста кроссовера для Ниссана. Мы съездили на Дмитровские горнолыжные кроссоверы кататься на мискале. Многие могут задаться вопросом, честно ли связывали кроссовер городской кроссовер с роликами лыж. Для этого куда лучше подходят более крупные сервисы, которых народ огромен. Но что отменяет связь? Ведь жук суф, то есть автомобили для людей, ведущих огромную жизни. И производитель именно так его и продает. А раз так, далеко не чуждым. Тем более, что среди жителей больших городов становится... И сам Ниссан нередко участвует в различных горнолыжных...
3: Михаил, а что электромобили? Бензин рожает и...
4: 20%.
3: Об этом пишет и...
4: Не только
3: на последнем саммите обсуждался вопрос реклама от спонсоров.
5: Жалуетесь на вражу по ночам?
6: Страдаете ожирением?
5: Побаливает
6: тяльцем? А по вечерам рик?
5: Лучший выход из вражды – Дентитрумбин.
6: Рик-канал.
5: Дентитрумбин – ваш надежный партнер.
6: Звоните, и прямо сейчас вы получите его на скидку.
5: Каждому вражальцу – Дентитрумбин.
6: И у вас не будет никаких вражд.
5: Дентитрумбин. Сохраняй лицензию. Уточни, как вам дадите 2026.
6: С утра звоните.
4: А новости погоды...
3: Завтра в Москве ожидается ротор 12 градусов, ветер слабый, 5 метров и 7 миллиметров ртутного столба.
4: Это были новости на радио Чипльдук.
3: В студии был Михаил Ворцовский.
4: Да, ждите обзора нашего...
3: И Никита.
4: Наш обзор новостей еженедельно на радио Чипльдук. До свидания.
3: До новых встреч.

I really think I do.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Разговорчики.
1: Не видите, я занят.
2: Надменно произнес туалет.
3: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да как у маэстро.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Сегодня Всемирный день моря. Вы слушаете приятный, ласковый, расслабляющий плеск волн морей Арафурского, Альборан, Банда, Висаян, Камотес, Минданао, Хальмахера, Сибуян, Коро и Андаманского, расположенных между Гибралтарским проливом и островами Танимбар, Кай, Тавиуни, Сикихор, Мариндуки, Бохоль, Себу, Мазбаты и полуостровом Чандравахи.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло. Нас много.
3: Слушаю вас.
4: Нас двое, а вы одна.
5: Елена.
3: Алло.
4: Елена.
3: Да, слушаю вас.
5: Разговаривайте с нами елейным, еленным тоном, потому что вы любите мед.
3: Ой.
5: Вы любите мед?
3: Что, родилась?
4: Она придумала? Сказала ам. Видишь, значит, она как раз ест мед.
5: Да. Просто рукой из банки.
4: Да.
5: Такие да. Вязкие, такие
3: да.
5: Тянутся.
3: Да, я обожаю мед.
4: Действительно, если он есть, его сразу нет, поэтому давайте возьмем за основу, что его уже нет. Какой конкретно мед? Видишь, там же 700...
3: А, я очень люблю мед, да. Какой конкретно?
5: Какой сорт вы любите больше?
3: А, я очень люблю мед бортевой.
4: Гостевой?
3: Бортевой.
4: Бортевой.
5: Я
4: носил.
5: Такой даже... А шандровый как?
3: Ну, шандровый я не пробовала, честно говоря.
5: А падевый?
3: Падевый нет.
5: А каштановый?
3: Каштановый очень вкусный.
5: Тоже любит, да? Так, дальше ставим птичку. Акациевый?
3: Акациевый, да, он очень тянется, красивый, такой прозрачный.
4: А сколько нужно в день принимать меда?
3: Ну, я думаю, что 2 столовых ложек достаточно будет.
4: Время приема?
3: До еды за 20 минут.
5: У вас своя пасека?
3: Нет, у меня не своя пасека. Я работаю в пчеловодческой компании.
5: Какой компании?
3: Пчеловодческой.
5: А пчеловодческая компания. А сейчас мы у вас на работе или где?
4: Вы на пасеке?
5: Вы в этой сетке?
4: Да.
5: В перчатках специальных защитных, нет?
3: Нет, к сожалению, на настоящей пасеке я никогда не была.
5: Вот так вот у нас развиваются разные отрасли
4: любим
5: индустрии.
4: Любим кататься, да, а саночки возить не любим.
5: Обувники никогда не носили, обувь в жизни ходят босиком всю жизнь. Те, кто в космос корабли запускают, сами не летали никогда. Что они могут там сделать, да?
3: Да, к сожалению, так бывает.
5: Ну вот. Мы сами, вот мы в радио совершенно в интернете ничего не ныгрим, ничего не смыслим, делаем интернет-радио. Ну, так вот у нас все. Ну, зато мы любим это дело. Вот вы не были на пасеке, а мед любите, правильно?
4: А пчеловодческая компания, это вот что это? Это как?
5: Это компания такая, которая выходит к пчелам.
3: Которая имеет свои пасеки и которая продает мед. А мы его благополучно распространяем и предлагаем людям.
4: А вы пришли туда, потому что вы любили мед, или вы уже придя туда, вдруг поняли, что мед это очень круто?
3: Нет, я очень люблю мед, и я всегда с ним, так сказать, жила с самого рождения, ну, вот, потому что мои родители еще любят мед.
5: То есть все так совпало, да-да.
4: А вы нам можете...
5: Прожужжать, как пчела? Какую-нибудь...
3: Что нужно прожужжать, как пчела?
5: Как пчелка прожужжать какую-нибудь песню, а...
3: Просто там жужужу, что ли, сказать?
4: Ну, я не знаю, это
5: мелодично, мелодически, чтобы это было.
4: Или просто занести немножечко баночку нам сюда.
3: Так я с удовольствием принесла вам баночку и не одну, и самых разных медов, но, к сожалению, вы находитесь достаточно далеко.
5: Ну да, мы...
4: А где они
5: находятся? Они же в Петербурге.
4: Ну, можно же как-то с проводником.
3: Ну, когда вы будете в Петербурге, я с радостью приглашу вас в наш эпицентр, и вы там попробуете.
5: Да-да-да, не дали, как сегодня приглашали, зазывали нас в Петербург. Может такая даже быть оказия. Так что вот хорошо.
4: Так, ну ладно, давайте жужжать.
5: Да, мы все-таки музыкальное такое радио.
4: Жужжать
5: да.
4: Можно так. Еще.
5: И мы можем чего-нибудь просто, попросить
4: да,
5: прожужжать.
4: Прожужжать. Вы можете что-нибудь?
3: Что же вам такое прожужжать?
5: Лучше, вы знаете, вы прожужжите всем своим знакомым уши про радио Чипальдук.
3: Есть такая хорошая песенка. А пчелочка золотая, что же ты жужжишь?
4: Давайте.
3: А пчелочка золотая, что же ты жужжишь? Эх, жалко мне, что же ты жужжишь? Достаточно?
4: Нет, мы только ритм поймали. Давайте еще раз. А пчелочка, тара-та-та.
5: И переходим на рэп.
3: Тихо. А пчелочка золотая, что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, мне что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне что же ты жужжишь?
4: Ну да ладно.
5: Ой, Елена, вы просто нас...
4: Да, неожиданный порадовали. Такой у нас сладкоежкин вектор получился.
5: Ну что ж, дорогие слушатели, это была медовая страничка. Медовый... час на радио Чипальдук. Нам помогала в этом Елена из пчеловодческой компании. И даже мы слушали музыку. прекрасном исполнении.
4: Будем, наверное, приходить.
5: Будем закругляться.
4: Да, закругляться.
3: До свидания.
5: До свидания. Пока.
3: До свидания.

0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.
1: Знаете, когда-то я помню, я, значит, учился, я учился так средне, неплохо, нехорошо. Потому что, видимо, уже занимался чем-то. Я ходил в музыкальную школу, я ставил спектакли в театре. Меня это больше уже интересовало. Но я как-то полки папа прибил, полки сделал, книжные. А у меня не было книг. Я пошел в наш книжный магазин, он был прямо в соседнем подъезде. Захожу и увидел красивые тома Ленина. Потому что остальное все дефицит, не было книг, а Ленин стоит. Синий с золотым буквами. И их, сколько томов, я не помню, наверное, 40?
2: 55.
1: 55, точно. И я говорю, на все деньги 55 томов. И продавщица открыла рот, и она говорит, она меня очень хорошо знала, она говорит, Женя, я тебя прошу, хотя бы ты сделай что-нибудь. Прочитай это, и ты пойдешь, я знаю, я верю в тебя. Она их упаковывала с любовью, мол, это как-то вдруг я стану и переверну эту жизнь, понимаешь? Не только этой женщины, которая работала всю жизнь в книжном магазине, понимаешь, и, может быть, до сих пор работает, но вообще жизнь. Где эти книжки сейчас, я не знаю.
0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 17.
1: Липецкая фабрика механической мягкой игрушки. 1962 год. Первое испытание. Изделие артикул 1994. Игрушка заводная. Цыпа желторотый.

отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, Елена.
2: Да.
3: Здравствуйте. Вас беспокоит Чиплдук Радио from Moscow.
2: Здравствуйте, Чиплдук.
3: Вы еще с нами, скажите, признайтесь.
2: Или и вы... Я еще вас слушаю периодически, но только, к сожалению... Да, я много работаю, поэтому у меня не получается слушать вас постоянно.
3: Ну, больше отдыхайте, пожалуйста.
4: Конечно, зачем вы работаете?
3: Нам дороги
2: да
3: все.
2: Да вот вы знаете, вообще это дурацкая привычка работать, которую она... надо их перенять.
4: Нет, правильная привычка, правильно, просто нужно вовремя сказать, сейчас я работать не буду.
3: Надо отвыкать работать.
2: Вот прямо сейчас, да, я прямо сейчас вот не буду работать, я вам обещаю. Вот прямо сейчас не буду.
3: Между прочим, прямой эфир, вы сейчас это, никто за язык вас не тянул. Поэтому,
2: все понятно, так.
3: Да, бросайте вот это вот. Дело. Вы имеете шанс на чистом кембриджском английском сказать несколько слов в эфир.
2: Поздравить. Вы знаете, я так даже я настолько переполнена и overwhelmed, как это называется здесь, эмоциями всяким разным. Я вас искренне люблю. Вы прекрасные, замечательные. Я вас буду слушать, продолжать и меньше работать в этой связи.
3: Спасибо. Отвечаю. А скажите, профессора вашего академика, членкора британского, вы подсадили уже на Чиплдук или еще нет?
2: Ну, конечно. Вот именно как раз он бывает чаще всего инициатором, когда я чего-нибудь делаю очень долго и слушаю какой-нибудь скучный BBC, он говорит, ну, надо, пора возвращаться к Чиплдуку, что-то такое.
3: Но у нас там есть, кстати, дюжина шуток на не совсем ломаном английском, прямо даже адаптированной. Есть страница даже на сайте International, там по-английски
2: есть. Вот, надо
3: есть.
2: Обращаться туда.
3: Найдите,
2: все,
3: найдите
2: туда
3: эту
2: пойду.
3: Страничку, там что...
2: Пойду, обещаю, пойду
3: все.
2: Туда. Да.
3: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Всего не забывайте доброго, поддерживать родной Чиплдук. Поддерживать,
2: будем
4: не забывайте.
2: Поддерживать. Всегда. Forever,
4: поддерживайте.
3: Yes.
4: Хорошо, бейте давайте, нас рублем.
2: Все, давайте. Hugs and kisses. Пока.
3: Да.
2: Пока.
3: Спасибо,
5: приятного
3: спасибо.
5: Уикенда.
3: Bye-bye.
6: У нас все хаты записаны.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

опасно. Смешно.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук. Аркадий Марчулёнис, ваш покорный слуга, ведущий программы «Встреча с интересным человеком». И сегодня

0: Сегодня у нас в гостях Павел Скорнюк.
1: Здравствуйте.
0: Да, вот, Павел, как вас представить? Вот тут у меня возникли определенные сложности. Все-таки достаточно необычная профессия. С одной стороны, вроде археология, а с другой стороны, наоборот. Как-то, вот, может быть, вы сами буквально парой слов опишите, вот, в общем, что это такое?
1: Вы знаете, у нас нет сейчас названия конкретного, потому что мы такие, как бы, ну, футурологи, археологи, или такие какие-то консерваторы. Ну, в общем, эта профессия только оформляется.
0: Футуролог-археолог.
1: Футуролог-археолог, да. То есть мы, археологи, будут работать, а мы для них готовим почву. Значит, о чем идет речь? Мы делаем, сразу скажу, вот с конца начнем, мы делаем курганы. Курганы.
0: Курганы. Ну, знаете, да. То есть давайте поясним нашим радиослушателям, что в целом.
1: Ну,
0: такое?
1: Курганы, это такая есть целая культура курганов. То есть, вы знаете, есть курганы скифские, курганы вятичи. Ну, разные народы делали курганы, такие земляные холмы.
0: Народы... Впоследствии можно было обнаружить.
1: Да, и в эти курганы, эти народы, при захоронении или просто вот закапывали возможные, так сказать, предметы быта, искусства, ковры, какие-то посуду. Если это с могилы какого-то человека, вождя, то там какие-то для него вот специальные были индивидуального пользования предметы.
0: Значит, насколько я понимаю, вы для потомков создаете вот эти так называемые курганы настоящего времени нашего с вами.
1: Совершенно верно. То есть почему? Потому что вот археологи, они что делают? Они не знают даже подчас, где копать. Угу. И на это уходит много времени. Они ищут, что-то копают. Значит, и там найдут какие-то черепки, какие-то остатки там от статуи, какой-то нос отбитый, рука, понимаете, какие-то там монеты ржавые. Значит, это очень трудно найти. И что? И вот потом надо гадать, как по этой, так сказать, черепку восстановить, как жили люди в то время. Это очень трудно.
0: То есть во многом вы хотите облегчить задачи будущим археологам.
1: Совершенно. Просто вот десятку вы сказали, вот, Аркадий, просто в десятку. То есть мы готовим для них почву в прямом смысле. Вот и в этой почве археологи уже получат такое захоронение этих предметов всевозможных, совершенно разных.
0: Ну, а давайте тогда так. Какие это предметы?
1: Вот, ну, это перечислять я буду всю программу. Ну, начинай,
0: скажем... перечислите самые вот базовые в нескольких, скажем так, градациях.
1: Посуда, конечно, посуда. Техника, электроника. Продукты. Сельхозпродукты, книги, сантехника, игрушки. Понимаете, все, что возможно. Но здесь подробно просто можно рассказывать, потому что очень интересно.
0: Где вы берете эти предметы? Это нас на помойке, извините, или это кто-то отдает?
1: Нет. Фишка в том, что все предметы, они новые, имеют совершенно товарный вид.
0: Да. То есть вы покупаете их?
1: Мы покупаем, да. А если даже берем у кого-то, то есть человек этим пользовался, то чтобы это работало, и чтобы это еще там, через 500 лет можно было, так сказать, понять, что это такое. Потому что если раздолбанный какой-то взять радиоприемник, то потом уже от него вообще ничего не останется. Поэтому вот, ну, вот взять посуду,
0: например. То есть это,
1: например,
0: своего рода свалка новых товаров.
1: Новых и работающих предметов быта, по которым люди будущего, археологи, или кто найдет, могли бы восстановить, как мы с вами жили, в каком мире мы были окружены.
0: Очень интересно. Где выбираются места и как это происходит технически? Вы закапываете это в землю или сверху кучу насыпаете?
1: В перемеску. То есть у нас разные технологии были. То есть зависит от грунта. Иногда мы просто кладем слой предметов, слой песка. Слой предметов, слой песка, слой предметов, слой песка. Вот. Но с песком легче работать, потому что, например, глина, сугинки, черноземы, там другая история. Там бывает, что мы просто вырываем небольшую, неглубокую яму, кладем эти все предметы и бульдозерами, и вручную, конечно, аккуратно все это сверху погребаем, так сказать, закапываем. Вот. Во сама культура, хочу сказать, напомнить, вот ведь у египтян что у них? Там пирамиды. Да, потому что у них такой климат был, они делали... И они, например, захоранивали фараона, и то, что понадобится фараону в царстве Аида на том свете, ему клали там покушать, попить, носить вещи, роскошь какую-то, даже, может быть, каких-то рабов клали и так далее. Оружие, естественно, вот, что-то почитать, посмотреть там, ну, тогда айфонов не было, но тем не менее. Вот, и поэтому смысл тоже такой вот, в этих курганах людей захоранивали, эти народности, вот, например, народности пазырыки, шувляхи, вот, ну и скифы, как я сказал, и индоевропейские народы, таких очень много захоронений. Вот, и часто там могила, и вот это тоже то, что человеку было нужно. Мы не захораниваем. Было только один есть. Один случай был, когда мы закопали, это по просьбе конкретного, значит, захоронили пенсионера. Он, значит, почил в бозе, как говорится, Ефим Проскуревич Виталевич. Вот, и ему положили с собой, вот как он жил, вот его скарб, ну, не хитрый скарб, понимаете, фактически потребительскую корзину ему положили, вот что полагается там, бутылка подсолнечного масла, 2 килограмма гречки, там, пачка муки, консервы, скумбрия, ну, мыло там, спички, 2 пары носков и так далее. Но мы ему как фараонские сделали вот захоронение. Мы ему положили также предметы роскоши. Роскоши, которых он был лишен при жизни. Вот, ему положили туда золотые часы, Rolex, шубу, ковры, премиальный пакет акций «Газпрома», туалетная вода и Ив Сен Лоран. Вот такие, в общем, в костюме «Миучи». «Миучи», значит, такой тоже элитный бренд. Вот, и положили ключи от Гелендвагена.
0: Роскошно.
1: Ключи от Гелендвагена, вот, положили ему тоже туда, ну, потому что сам Гелендваген откопали и угнали. Такая была история, мы вот, больше, кстати, не повторяем. Вот... Я расскажу, кстати, вот история, как Гелендваген, ведь мы положили ему Гелендваген, но его подкопали снизу, подкоп сделали. И угнали тоннель, 2 километра сделали, и угнали.
0: Я понимаю,
1: и мы больше не стали класть такие
0: скажу,
1: большие
0: я
1: вещи.
0: Я не удивлен.
1: Да,
0: вот как раз интересен факт, а как будут ли какие-то наводящие, я не знаю, карты, или вот как археологи будущего должны будут наткнуться?
1: А, во-первых,
0: есть,
1: конечно,
0: какие-то подсказки? Или это должно быть...
1: Конечно, конечно. Во-первых, это все делается не на 50 и не даже на 100 лет. Археологи – это профессия, понимаете, ты копаешься в слоях культурных наслоений 500 лет, 1000, 4000 лет. Поэтому первые 50 лет там, конечно, будет охрана.
0: Ага,
1: охрана, вот, оцепление.
0: Вот, вот я
1: да,
0: хотел
1: да,
0: как
1: да.
0: раз понять, чтобы не производило
1: казусов. Ну, конечно, конечно. Потом через 100 лет уже остается только видеонаблюдение и группы быстрого реагирования. То есть уже они видят, если
0: и
1: что.
0: И приезжают.
1: Да, ну и там уже порастет быльем, люди немножко забудут это как бы потом. И через 200 лет уже охрану можно снять, и только как бы вот фанаты могут...
0: Ну вот на ваш взгляд, добраться. Когда оптимально нужно откапывать то, что вы сейчас закапываете?
1: 500 лет, не
0: 500?
1: 500 лет. 500 улицы, конечно,
0: больше. Немноговато?
1: Ну, это не для нас с вами делается, ведь, Аркадий. Поэтому...
0: Не, я понимаю, просто интересен факт. Ведь задача какая? Задача, чтобы человек будущего удивился, правильно?
1: Он не то, что удивился, да. Он должен потом это изучать. Может быть, да-то пользоваться, разгадывать, что это было. Может быть, а сохраняться. Понимаете, можно сказать вот просто контраргумент, что а музей, в музее все это будет храниться.
0: Да.
1: А может быть, через 1000 лет музеев не будет, понимаете?
0: Тут все и дело, что
1: это
0: мы
1: все...
0: не загадываем ли мы слишком далеко?
1: А это хорошо, потому что земля лучший консервант. То, что в земле, в грунте, оно точно сохранится. Это ли какой-то ли, извините, катаклизм, или что-то там рукотворное, все это вот здание разрушится, и все будет погребено просто черт знает где. Вот. А это аккуратное уже земляное сооружение такое, и там все это законсервировано.
0: Это будет на территории России, или как это вот чисто
1: пока на России. В России пока мы делаем. Вот у нас последний, кстати, самый высокий у нас. Вообще высота кургана, значит, от 15 метров до самый большой у нас 150 метров.
0: 150 метров.
1: 150. Это такой мощный курган. Под армавиром мы сделали, там очень мощно. Вот. Но там мы, кстати, уже другие технологии. Мы сделали, конечно, упаковочная пленка, вот такая спупырчатая такая пленка, пакеты, коробки, антивандальные ящики. То есть, даже если нашел, Да, это просто так не вскроют. Да, это как бы нудные автогены, какие-то техника, в общем. Не растащит. С отягощениями там они тяжелые, это не утащит любитель просто.
0: Ну, камеры, камеры же, все равно камеры.
1: Ну, камеры, да. Ну просто, ну мало ли что, знаете, как это все. Вот. И поэтому там большие.
0: Камеры можно выключить, в конце концов.
1: Да, и там наравне вот с такими вещами, какие-то, которые от нас и дедушек. Там писающие машинки, принтеры, там, пейзеры, это все понятно тоже. Но и более новые вот носители, например. Мы кладем туда флешки, диски. Вот мы полностью захоронили там соцсеть Кунстаграм. Это новая сеть. Кунстаграм, да, там. И всю переписку, все фотографии там, все абсолютно мы захоронили на 19 сентября вот прошлого года. Вот как это было. Ага. Все скопировали. Это уйма, фиговая гора в прямом переносном смысле информации. То есть там 100 миллиардов терабайт информации. Ох. Вот этой всей сети. Фотографии, аудиозаписи, там все, там много. Треки музыкальные, там какой-то.
0: Обалдеть,
1: компромат,
0: конечно.
1: Какой, переписка.
0: Я, честно говоря, вот когда я узнал, вот, что вы к нам придете, да, у меня вот сейчас состояние, конечно, такое.
1: Но присоединяйтесь, Аркадий, присоединяйтесь. Нам нужны волонтеры.
0: Да.
1: Мы закопаем. Очень
0: давайте
1: интересно.
0: Сейчас объявим, кто нам нужен. Кто нужен для этой работы.
1: Нам нужны диггеры. Ну, диггеры как? Не в смысле, которые по пещерам лазят, а диггеры, которые могут копать. Просто землекопы, ребята, хорошие, значит, телосложение, выносливые.
0: Кто может просто с лопатой?
1: Просто
0: буквально
1: с лопатой. Потому что экскаваторы можно навредить, там, наломать дров. Все-таки там есть вещи такие деликатные, потому что мы храним и предметы искусства какие-то, тоже статуи из парков. Вот,
0: ну, а вот ваша какая-то заинтересованность, извините за такие...
1: Ну, как это? Потому что нельзя жить сегодняшним днем.
0: Угу.
1: Нам же сегодня интересно, как была жизнь наших предков, понимаете, или там где-нибудь в Помпеях, или, не знаю, неважно, североамериканских индейцев. И люди мучаются, гадают, как это было все устроено. Вот они жили, возможно, так, а возможно, это было для этого использовалось. А вот это, может быть, это первый калькулятор такой вот древний
0: это
1: был.
0: Это очень интересно,
1: очень, инков. Вот.
0: Очень необычная, интересная и такая смотрящая далеко вдаль профессия.
1: Очень. Это, вы знаете, вот еще скажу, мы даже продукцию захораниваем. Ведь вам известны факты, когда археологи находили какие-то амфоры, и в них семена злаков, которые там выращивали в Египте там 4000 лет назад.
0: Вот. Но я вот видел, тоже... что люди находили вот там Wagon Wheels или какие-то вот эти спирт-рояль. Юпи, что ли? Ну, вот из 90-х
1: вот
0: вещи.
1: Да, не, а вот это вот люди тоже обнаружат в будущем. Понимаете, там мы захоранивали, закопали. И маринованные куриные грудки вместе со слычницей и с кетчупом. Понимаете, выпечку, десерт и гречку. Да, им интересно тоже знать, что мы кушали.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: хлеб,
0: да,
1: естественно. Зелень плохо сохраняется, скажу сразу. Зелень, тут проблема, конечно. Вот. Лапшу быстрого приготовления. Тоже будет интересно археологам заварить вот кипятком.
0: Лапша действительно, это же очень такая уже устоявшаяся форма питания.
1: А может быть, не будет будущего. Они будут думать, а как вот они питались. Она сохранится, скорее всего. Печеньки. Вот печеньки, кстати, хорошая вещь. Почему? Вот даже на упаковке написано, срок хранения иногда полгода, год, полтора, да. Я вам скажу по секрету. Они и 100 лет могут храниться. И 500. Потому что с этими консервантами, которые там, точно, они, им ничего не будет через 1000 лет. Их могут прекрасно покусать археологи. Вот. Поэтому, ну, вот и сельхоз продукции тоже мы захораним. Ячмень, рожь, пшеницу, какие-то еще вот. И, ну, так скажем, это вообще семена разумного, доброго, вечного. Мы вот закапываем в землю, вносим.
0: Ну что, дорогие друзья, сейчас ненадолго прервемся и как раз послушаем какую-либо археологическую музыку прошлого.

0: «Перекрестки судьбы» на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ну что же, дорогие друзья, вот вы слышите, какой интересный у нас получился рассказ. Павел Скорнюк пришел к нам сюда сегодня в гости на радио Чипльтук в программу «Встреча с интересным человеком». И мы вот пообщались с футурологом, археологом. Я даже не смогу, наверное, точно определить, это за такая профессия.
3: Ну, я еще вам скажу, тут несколько интересных фактов. Вот, например, мы, конечно, книги сохраняем. Почему? Потому что книга уходит. Бумажный носитель, вообще.
2: Да.
3: А ведь будет интересно сохранить вот эти, как берестяные грамоты находят, в курганах. А здесь они найдут книги. Билетристика, фантастика. Сам издат, например, он не сохранится, да? Вот. Одного идиота закопали. Идиота, это в смысле Достоевского роман, написали один роман. Почему? Потому что это вечная книга, ее явно будут переиздавать. Поэтому это редкостью не будет. Один идиот, вот. Но зато полное собрание сочинений Ленина закопали, там Канта, философов, Шопенгауэра. Вот. И мы сотрудничали с Государственной библиотекой имени Толстых. Ну, там она странное название, но это обоих Толстых, Льва и Алексея. Да, вот. И полностью закопали эту библиотеку. Вот все книги, которые у них были, они пожертвовали нам. Всю библиотеку закопали.
2: Очень интересно. Очень.
3: Ну, это просто интересно. Потом учебники школьные. Это особенно вот ОБЗ. ОБЗ закопали учебники.
2: Вот как учили в тот или иной
3: период. Как учили по геометрии, по математике, хорошо. И, конечно, учебники истории. Потому
2: вот
3: что
2: это самое
3: история,
2: важное.
3: Вот какую
2: Она
3: историю?
2: Же история постоянно трансформируется.
3: Конечно.
2: Постоянно. Выясняются какие-то новые подробности.
3: Да.
2: На каждом историческом отрезке ты можешь прочитать и понять, кто вот был в этот момент тот человек, о котором идет речь. Вот в этот исторический момент он считался.
3: А вот еще, как вам, вот очень зрелищно было, когда пришел оркестр, мы, конечно, оркестр не закапывали, но каждый принес свой инструмент,
2: так.
3: И мы под музыку закапывали тромбоны, понимаете, геликоны, барабаны, скрипочки, гобои, в общем, все дела вот эти, и рояль, конечно, закопали.
2: На видео осталось?
3: На видео есть, да, но что-то иногда у нас эксклюзив, потому что если на видео, там люди, знаете, привязка к местности, и они могут прийти все
2: раскопать.
3: Вот. Сантехника. Сантехника, конечно, это обязательно. Как вот люди взяли ванну, закопали раковину, унитаз закопали, конечно. Ну, с содержимым, между прочим. Унитаз с содержимым, чтобы люди знали, во-первых, и питательный рацион, что мы кушали, и микрофлору кишечника. Вот. Закопали счетчики.
2: Увлеченные
3: индивидуальные приборы учета. Вот эти водные счетчики закопали тоже.
2: Павел Скорнюк сегодня, напоминаю, у нас в гостях. В нашей программе «Встреча с интересным человеком». Павел, я смотрю, вас не остановить, потому что тема богатая, тема интересная.
3: Я пока не выговорюсь, я просто не имею права уйти. Меня ребята, как говорится, сказывают, ты что-то там, Паша, ты не донес всю.
2: Мне кажется, что уж тема раскрыта дальше. Вам не кажется, что все-таки люди начнут больше интересоваться и раскапывать преждевременно то, что вы закопали?
3: А вот, например, оружие. Тема рискованная. Мы остановились, конечно, закопали немножко там, но это дело рискованное, поэтому мы игрушки детские, игрушечные пистолеты, пушечки такие.
2: Такая с присоской пистолет.
3: Да, потому что мы решили с этим, с настоящим оружием не связываться. Его надо, оружие все отовсюду собрать, вместе с боеприпасами, зарядами, и закопать поглубже, и не сказать где.
2: Да, боезаряд это никогда не знаешь.
3: Ну, детские игрушки, добрые плюсовые миски, китайские какие-то силиконовые, всякие Барби и Кен, это все закопали. Кто знает, через 1000 лет будет Барби? Никто не знает, как она выглядела. Может быть, она будет толстая.
2: Все живут сегодняшним днем,
3: Павел Скорнюк, солдатики, драконы, движение, монстры, всякие уродцы, силиконовые игрушки такие, тоже закопаны.
2: Железные, советские, старые автомобили.
3: Ведь интересно, например, когда археолог находит, в какие игрушки играли в племени майя или ацтеки, детская игрушка какая-то, да, вот. Аркадий, я вижу, вы зеваете.
2: Вы столько наговорили, если честно.
3: Это очень
2: уже
3: интересно.
2: Немножко...
3: Вы увидели, втянулись. А вот домашние животные, вы спросите, что мы живьем?
2: Да, я спрашиваю,
3: нет,
2: домашние
3: конечно,
2: животные.
3: Не живьем. не тушкой, а чучелком. Чучелком, вот, коты, чучело, собак, там, мыши белые, еноты, кенгуру, тоже с сумкой набиты всяким
2: хламом. А у вас нет такого, вот, не бывает такого нервного тика? Хочется что-то закопать, а нечего? Такое вот, ну, какое-то вот желание психологическое, что-то взять и закопать.
3: Хороший вопрос, хороший, но я вам не смогу даже в этой программе сказать, кого бы я закопал, честно говоря, глубоко-глубоко, вот, но это потом когда-нибудь,
2: ну, после люди загадают.
3: Потом мы, вы знаете, вот мы, например, закапывали эти таблички, тоже всякие, вот это же тоже, ушла на базу, например, где ты такой найдешь, там, не включать, работают люди, не влезай, убьет, вот такие таблички там, не
2: а, кстати, не влезай, убьет, интересно, раскапываешь, да, а тебе говорят, не влезай, убьет,
3: а вот это,
2: и человек,
3: а
2: человек
3: это другая вещь, это знаете, мы,
2: испугаться.
3: Это мы закапывали, когда плакаты, плакаты, это то-то содержание нашего времени, миру мир, например, вот да, эта да. неоновая вывеска, которая там на Тверской где-то была, она сохранила миру мир. Угу. Да здравствует КПСС, у нас две вывески закопаны. Несколько вывесок «Коммунизм победит». И дальше кто-то говорит, а давай просто записки бытовые, вот просто муж жене оставил записку, или там ученики, учительницы. Ну, рекламные баннеры, конечно, тоже вот всякие.
2: Ну, реклама это, конечно, очень показательно. Да. То или иное.
3: Там йогурт вот этот, эпохи. Егорка. Потом вот реклама вот эта была, обалденный пылесос. Помните, такой был рекламный баннер? Ну, он стоял там на Тульской. Вот. Тоже мы его закопали. Бульонные кубики там, всякие рекламы разные. Рекламы много мы закопали. Вот. Ну, что...
2: Время-то у нас заканчивается.
3: Я поэтому скажу, да, вот из записок закопали 20 килограмм чёрной икры.
2: Да вы что?
3: Да, в банке. И записку, значит, у нас там Гоша оставил записку для археологов будущего. Знаете, какая записка?
2: Не ешьте ни в коем случае, или что?
3: Не, он написал, ну что, съели... вот. Археологи сейчас... будущего или какие-то пришельцы другой планеты, которые обнаружат, например, ну какой-нибудь айфон сегодняшний или унитаз, да, это, конечно, многое рассказывает ему о нашей сегодняшней цивилизации, о нашей сегодняшней жизни, о современном мире.
2: Да, это очень важно. Ну что же, сейчас копать поедете или как?
3: Пока копать поедем, да. Сегодня мы вот собираемся закопать, кстати, из продуктов полностью меню ресторана «Русская фазенда». Решили полностью, вот они нам привезут покушать, а мы это закопаем. И человек, просто археолог раскопает и увидит, вот что кусал человек в ресторане, например, «Русская фазенда». Поэтому разное очень, все очень интересно.
2: Нет, я тут должен сказать, что одна из самых интересных у нас получилась передач из цикла «Встречи с интересными людьми». Действительно, очень неожиданно, очень содержательно и, так сказать, с прикидом на будущее.
3: И мы закопали интернет, я хочу сказать. Знаете, как мы делали?
2: Ну-ка.
3: Мы закопали, мы соединили кабелем под землей несколько курганов. В курганы закопаны серверы,
2: так.
3: И они между собой соединены и работают пока. Сколько проработают, не знаю, ага. Поэтому если люди раскопают, они поймут, что вот это была сеть интернет. Вот там серверная, ага. Вот это все, значит, транспондеры какие-то, и оптиковолоконные, значит, ага. Эти провода, ага. И на глубине. Поэтому интернет мы тут зарыли.
2: Наш радио Чипльдук не закопайте, нет?
3: Ну, эфир трудно закопать. Ну, можно закопать, не знаю, вот как. Я слышал, вы сажали этот самый...
2: Дуб
3: сажали.
2: Да, да, да.
3: Поэтому вот дуб, он уже по-своему такой живой курган из кургана. Можно кургане наверху посадить тоже дуб.
2: Ну что же, огромное вам спасибо за действительно содержательный, глобальный, масштабный проект, за интересный рассказ. И, наверное, будем ждать вас вновь для того, чтобы как-то нам следить за этим прекрасным, удивительным процессом.
3: А с удовольствием, это нет проблем, и все расскажем.
2: Павел
3: Скорлюк, да.
2: Как вас все-таки охарактеризовать-то? Вот? Может быть, мы спросим у наших... радиослушатели, пускай они пришлют название вашей интересной профессии.
3: Ну, пусть подумают, да, потому что нам важнее само делать название. Важно, как это... Это археологи будущего, они придумают, кто мы были для них. Мы для них были просто предки.
2: Ну, а для нас вы были прекрасным гостем сегодня. Спасибо вам большое за участие в программе.
3: Спасибо, Аркадий, да. Зовите еще, всегда расскажем, показываем. И вообще, я говорю, присоединяйтесь, это очень увлекательно.
2: Да, товарищи, если где-то волонтеры, если кому-то хочется покопать, хочется докопаться, приглашаем в сообщество Павла Скорнюка.
3: И товарищей.
2: Ну что, всего доброго, до новых встреч.
3: Да, и как говорится, смотри глубже и копай туда в корень. И когда-нибудь наши потомки скажут нам большое спасибо.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из...

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, сейчас-то мы попробуем дозвониться куда-то в Ставрополь или область и поговорить с человеком, который ни много ни мало выращивает саженцы под радиочепыльдук. А точнее, может быть, не он сам, а его друг, который подставил человека, который выращивает под радиочепыльдук саженцы. И мы даже с кем-то из них когда-то общались на заре этого эксперимента. И он нам даже обещал прислать плоды своего труда. Вот это мы сейчас и попробуем прояснить. И зовут его неизвестно как. Алло.
4: Алло.
3: Здравствуйте, Ставрополь.
4: Да-да.
3: Очень приятно. Москва, Москва. Ответьте, Москва. Как слышите?
4: Да-да.
3: Хорошо
4: да,
3: слышите,
4: нормально.
3: Да? Так.
4: Да-да-да.
3: А вот скажите... Слово «финик», «финик» как-то вам что-то говорит? Это какой-то ваш ник в интернете или нет?
4: Да, есть такое.
3: Есть такое. А слово «ворбер», «ворбер» есть такой у вас друг?
4: Был такой.
3: Тоже есть, да. Скажите.
4: С кем имею честь?
3: А имеете честь с радио «Чепыльдук». Не знаете такое радио?
4: Да, знаем.
3: Знаете. Вот у нас есть информация, мы уже общались, что под радио «Чепыльдук» один из вас выращивал саженцы.
4: Сейчас, секунду.
3: Так.
5: Алло.
3: Алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это конечно. Вы выращивали саженцы под радио «Чепыльдук»?
5: А вы с какой целью интересуетесь?
6: Мы хотим.
3: Мы так и не получили рассаду. Вы обещали нам, а мы не получили.
5: А вы не получили? Я не знаю даже, что вам сказать, как бы.
3: Но они не усохли там, они там плодоносят, цветут как-то в рост, пошли.
5: В общем, на корню они у меня на последнем урожае сгнили. Я занес туда плесень определенного вида и все. И весь урожай закончился.
3: Вот досада-то.
5: Ну вот так вот. Теперь на кукурузу перешел.
3: Чепыльдук ни при чем. Мы не виноваты. Это
5: нет,
3: же не...
5: Нет, мы старались как могли на самом деле.
3: Ну то есть, в принципе, значит, под контент и звук чепыльдука можно... Повышать урожайность.
5: До определенных сортов саженцев выращивать и все. Можете его рекомендовать даже. Лучше обратиться в Министерство сельского хозяйства, чтобы они провели полноценное исследование.
6: А почему на кукурузу-то перешли?
5: Почему на кукурузу? Ну, честно говоря, плесень, вот, которая у меня на корню появилась, очень сильно меня расстроила, я решил делать что-то более социальное, полезное, ответственное для этого.
3: А до этого выращивали кого там? Полынь, Иван-да-Марию или кого?
5: Наверное, все-таки Иван-да-Марию. Вот я вот только сейчас вы сказали, как это называется.
3: Астролистник травчатый алтайский.
6: Полынь горчит, я помню.
5: Нет, это полынь сатива была. Индика просто тоже не очень хорошо растет в наших условиях.
6: А вот вы тот, с кем вот мы сейчас звонили.
3: Мы-то звонили некому финику, а попали...
5: А он, честно говоря, испугался, отдал телефон мне, потому что... Не хочет он с вами общаться, почему-то он не хочет быть в эфире. Но вот я сейчас ему дам пробку, он все-таки образуется. Сейчас он расскажет все про культуру. Алло.
3: Алло, алло.
6: Какая в Ставрополе культура? Вот как дела с культурой обстоят?
3: С культурой в массы.
5: Ну, вот нет у нас культуры. После того, как разрушили Туапсинскую железную дорогу, город Ставрополь стал городом железнодорожным тупиком. В связи с чем, я считаю, все вытекающие культурные проблемы и вытекающие из культурных проблем проблемы вот имеют место быть на нашем главном.
6: Не происходит обогащение и обмена культур с другими городами, и как-то, поскольку некий тупик возник, то есть Ставрополь варится в собственном соку.
5: Да, совершенно верно. Чтобы куда-то выбраться, надо очень много сил потратить. Моральных, материальных.
6: А когда последний раз в Ставропольский драматический театр ходили?
5: Лично я, по-честному, где-то раз в два месяца получается. И где-то раз в полгода филармония... Вот, либо концерт квартетов наших местных.
3: А вот сейчас мы слышим такой гур-гур. В каком-то вы таком месте очень людном, может быть, культурном тоже?
5: Нет, увы, это общепит. Это общепит. Заправочная станция, да.
6: А вот скажите про струнные квартеты из Ставрополя. Какая у них отличительная черта вот в манере исполнения? Есть какая-то...
3: Самобытка.
6: Самобытность какая-то в ставропольских концертах?
5: Ну, наш... руководитель этого квартета, в частности, на котором, который я последний посещал, многого добился. Так, сейчас, честно говоря, уже теряю возможность разговаривать. Это ж общепит. Кушать подано. Дико извиняюсь.
6: Так, а что будете употреблять? Давайте тогда...
3: Меню что какой? Сейчас перед вами?
5: Курочка. Курочка с картошечкой.
6: А, вот. Как говорится, да. Приятного аппетита.
5: Спасибо вам большое.
3: Приятного общепита. Но все-таки не забрасывайте радио Чапыльдук. Мы хоть как-то, хоть худо, бедно, конечно, но несем культуру.
6: Что можем, то и привносим.
5: И спасибо вам большое за это.
6: Счастливо.
5: До свидания.
3: Пока.
5: До

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

Сегодня Всемирный день моря. Вы слушаете приятный, ласковый, расслабляющий плеск волн морей Арафурского, Альборан, Банда, Висаян, Камотес, Минданао, Хальмахера, Сибуян, Коро и Андаманского, расположенных между Гибралтарским проливом и островами Танимбар, Кай, Тавиуни, Сикихор, Мариндуки, Бохоль, Себу, Мазбате и полуостровом Чандравахси.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно на самые первые.

холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего. На участке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, сообщает газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

могла бы быть надоевшая штука. Ну а мы продолжаем наше музыкальное вещание.

Внимание! Говорят Чип и Дук. Чип и Дук. Непонятное радио.

На радио Чип и Льдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: sweet.
1: В связи с постоянно возрастающим объемом обрушивающейся на слушателей информации и ее агрессивностью требуется большая эмоциональная окрашенность, информационная плотность и уровень громкости новостного потока. В связи с этим наш следующий выпуск будет построен в формате новостей повышенной громкости с усиленной информативностью «Loud News» на радио «Чипльдук». Уверены, что он также успешно дойдет и до людей с пониженным слухом.
2: Добрый день! В эфире Loud News на радио Чипльдук. В студии Ефим Каратых
3: и Майк Сучков.
4: ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина.
2: Запрет на ввоз в Россию бензина, а также керосина, дизельного топлива, газоля и судового топлива вступил в силу со 2 июля. И по мнению экспертов, стало одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.
4: Возможно, при отмене запрета никакого результата и не даст. Технически это процесс не быстрый.
2: Однако психологически факт отмены моратория на импорт
4: может оказать нужную
2: поддержку рынку, снять напряжение!
4: Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок.
2: Средний чек при покупке сигарет при этом уменьшается, отмечает новостной портал.
4: Что в большинстве регионов этой весной

0: период самоизоляции не работали табачные магазины.
1: По сравнению с аналогичным периодом
0: 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.
1: Российские офисы транснациональных табачных компаний
0: и чего можно сделать вывод, что потребители стали покупать больше недорогих, чем годом ранее.
1: Новости для слабослышащих. Loud News на радио Чип и Льду.
0: Международные новости. МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США.
1: На фоне публикации книги экс-советника возникла ловушка, которая станет подсомнением обсуждения
0: деликатных вопросов.
1: Теперь никто не знает,
0: США решили лишить Болтона доходов от продаж книги с секретными данными. Решили о рассекречивании которых потребовало бы десятки лет.
1: Спортивные новости.
0: На «Газпром-арене» откроют виртуальную трибуну с болельщиками «Зенита».
1: На установленные мультимедиа экраны
0: будут выводить трансляцию домашней веб-камер фанатов
1: телетрансляцию матча.
0: Ссылку на доступ
1: для максимально эффектного появления рекомендуется надеть клубную атрибутику.
0: Сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.
1: Это был выпуск новостей повышенной информативности для слабослышащих. Loud News на радио Чип и Льду.
0: Оставайтесь с нами.
1: Это были Ефим Коротых и Майк Сучков.

0: Вы нам звонили. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы попали?
1: А я...
0: Куда?
1: Да я попал. Ой, попал.
2: Вы попали.
0: А как так это получилось? Как
1: интересно. И знаете, я сижу, кручу компьютер, лежу, кручу компьютер на диване.
0: Ручку настройки вот это, ловите волну?
1: Да, да, помехи сплошные. Это вижу, телефон эфира написан.
0: Есть такой.
1: Вот, я так обрадовался.
2: А вы кто?
1: Ну, я Евгений.
0: Евгений. А мы уже с вами что, разговаривали?
2: Можно просто гений, да?
1: Мы сами даже чай пили когда-то там на театральной.
0: На театральной. И значит, вы были на каких-то двухлетиях, трехлетиях, да?
1: Что-то вот такое, да. Я помню, это когда вот пластинку подарили всем винильную, а я не успел, я пришел сразу после пластинки туда.
0: И это попозже было, да, было дело.
1: Это вот, уже... это было на закрытие. Да, я вспомнил. Это было закрытие, по-моему, как прощание со студией, что ли.
0: Да, у нас есть такой праздник, ежегодное закрытие радио «Чипыльдук». В принципе, оно у нас ежедневное. Мы удивляемся, как нам удается сохраняться.
2: Хорошо, что не ежеминутно.
0: Ну да, ну шутки шутками, но это непросто нам продолжать существовать. Но хорошо, что вы все-таки с нами. Вот надо же было наткнуться вот
1: хорошо,
0: на телефон.
1: Хорошо, что вы с нами. Хорошо, что вы... Нет, надо же было его написать. Я только случайно думаю, ничего себе телефон. У меня привычка с детства на радио звонить.
0: Вот, вот эта редкая категория, наконец.
2: Это привычка, надеемся, это не мания.
1: Нет, это, знаете, было в детстве. А сейчас детство закончилось, а привычка, как видите, осталась.
0: Вот а вы после нас... На нас кончается детство. Вот куда уходит детство, да?
1: Да. А после вас я никому не буду звонить, потому что звонить сейчас некому. Где, с кем можно нормально поговорить? Сейчас уже живого
3: все уже давно пишут. Телефон
0: нами,
3: это
0: да.
3: Телефон уже ушедшая натура.
1: Спасибо вам за эти годы. Знаете, это как вот живой воздух, честно скажу. Вот когда включаешь, и вот оно как бы вот... И можно дышать.
2: Продолжайте, это, да, продолжайте.
0: Сжатый воздух со свистом, вырывающийся из клапана.
3: Ведь мы когда начинали, у нас была...
0: Подожди. Ну, Евгений красиво излагает.
2: Это как красиво.
3: Давайте вспомним, ребята, что мы хотели же называться «Радио Форточка». Был же такой вариант? Был такой вариант.
1: А еще, знаете... Я помню такие чудесные времена, кстати говоря, может быть, он сейчас слушает, Максим из Троицка, который...
0: Макс.
1: Да, вы поняли, о чем идет речь, да, Макс? Который принимал участие, сам знает в чем. Вот, ну, в общем, огромное ему спасибо, потому что благодаря ему тоже, собственно говоря, я имел возможность приобщиться, собственно, к вашим голосам и музыке.
0: Да-да-да-да-да. Мы все перемигнулись, все поняли, как мы тихонько, где надо, свой сигнал...
1: Делали, что надо было делать, да. По-моему, полгодика это продержался, как бы, проект, если я не ошибаюсь.
0: Да-да-да, это было не...
2: Разговор подпольщиков такой.
0: Да-да-да. Но пока не запеленговали, пока.
1: Да.
0: Да, это был такой любительский эксперимент влезть ненадолго в FM. Давным-давно, еще на заре Чипыльдука. Вот. Но мы остались в интернете, нам тут спокойнее.
1: Да.
0: И вообще мы добрые, позитивные. И
2: хорошие.
0: Хорошие, мы хорошие такие.
1: Спасибо вам, уважаемые
0: Евгений, друзья. Спасибо. Оставайтесь еще с нами.
1: Здоровья
0: спасибо
1: вам.
0: Спасибо,
1: здоровья.
0: Пока.
4: У нас все ходы записаны.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже вести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

kiss. I think I wanna dance now.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Мы звоним Максиму, он же Генс Юнберг из Кингисеппа.
3: Да.
2: Максим?
3: Да, да.
2: Здравствуйте. Слушаю. Скажите, здравствуйте. А вы же и есть Генс Юнберг или нет?
3: Да, да, это я.
2: И вы в Кингисеппе или в Ямбурге? Мы вот запутались что-то здесь.
3: Не-не-не, я в Ямбурге, в Кингисеппе, это другие люди.
2: Другие люди, которые...
4: А кто это? Кто в Кингисеппе?
3: Те, кто за Кингисепп. А в Ямбурге те, кто за Ямбург.
2: Ну что же. Понятно.
4: А железная, когда у вас... железная логика.
2: А встречи, как бы, команда на команду у вас бывают? Кто кого?
3: Да, нет, дело в том, что это... Все одни и те же люди, которые живут в одном городе.
2: А, понятно.
5: Группировки такие.
2: Но вы догадались?
3: Кингисепп – это дореволюционное название. Ой, точнее, Ямбург – дореволюционное, а Кингисепп уже.
2: Все, ехали.
4: А это же что у нас? Это же у нас Эстония. Я сейчас могу облажаться, но боюсь, что я не облажаюсь. Это же Эстония,
3: Кингисепп. Вы рядом. Вы почти попали. Это на границе с Эстонией город в России, в Ленинградской области.
2: Ага.
4: Вот так.
3: Чисто в России находится.
4: Да, сколько народу, вот какова комьюнити поклонников Чапальдука в Кингисеппе?
2: Ямбургских кингисеппцев.
3: В Кингисеппе, я могу сказать, что довольно-таки много. Лично я знаю людей с очень хорошим музыкальным вкусом, и они реально респектуют вашему радио, то, что музон реально зачетный. Под настроение, я так скажу.
4: Если
3: настроение
4: вот,
3: меняется, и музон меняется под настроение.
2: Как это?
4: Но если мы вот на вокзале выйдем...
2: Подожди, это интересная постановка вопроса. Не мы меняем настроение, то есть вот у нас пошла другая музыка, и у слушателей изменилось настроение в зависимости от музыки, а наоборот, у слушателей изменилось настроение, и радио сразу раз изменилось, подстроилось. То есть, представляешь, мы угадываем изменение настроения наших слушателей.
4: Но если мы приедем вот всем кагалам и на вокзале так пойдем от бедра вальяжно, будут все кричать «Чипльдук! Чипльдук!»
2: Нет, но если у нас майки будут «Чипльдук», то будут тогда. А так, вот, а как вас зовут-то?
4: Вот сейчас самое важное.
2: Макс, потому что это же дореволюционное имя.
5: Макс, может, как вас зовут, да?
3: Да.
2: Все равно Максим, так же. Так, значит, и что вы делаете там? Вы производите что-то там или только слушаете радио?
3: Конкретно я сейчас меняю диски на машине на своей. Или вы в плане, какая промышленность в городе?
2: В плане, как вообще вот по жизни. Вот интересно же представить. Выходит вот наш слушатель в обычном днем рабочем, и вот куда он направляется, что он делает по жизни?
3: По-разному. В городе много заводов всяких разных.
4: Ну, вы где работаете?
3: Я конкретно в порту работаю. Тут крупнейший порт.
2: Вот это мы имели в виду.
4: Мы пришли сегодня в порт.
2: А сейчас нельзя там вот дернуть за такую штуку, чтобы вот...
4: Он диски меняет, понимаешь?
2: Понятно. Тогда за клаксон. Давайте клаксон тогда. А мы вам отсалютуем своим. У нас есть вот... ответ.
5: А там разрешены вообще звуковые сигналы? Ты можешь, вот ты толкаешь человека на преступление.
3: Не-не-не, сейчас нужно ключи. Валер.
2: Давай.
3: Где ключи нужно? Нужно бибикнуть. Срочно нужно бибикнуть.
2: Что-то тихо было как-то.
4: Да это не было еще.
2: Отлично, а мы в ответ.
5: Чиж такой.
2: В ответ мы.
3: Давайте в ответ.
4: Прелестно.
2: Вот, как два парохода, корабля в тумане. Но только у тех задача разминуться, не войти друг другу в борт. А у нас, наоборот, задача встретиться.
5: В прямом эфире.
2: Что мы и сделали.
3: Супер.
2: Отлично.
3: Даже слов не нахожу. Реально, я не ожидал, что вы позвоните. Реально, респект вам, ребята.
4: Ну что же, давайте успешно вам поменять диски.
3: Благодарю.
4: И все, мы сворачиваемся.
3: Был рад услышать.
2: Спасибо. Да. Это был Максим из Кингисеппа, он же Ямбург.
4: На границе с Эстонией.
2: На границе с Эстонией. Там тоже нас знают,
5: наши слушают. Люди.
2: Пока, удачи. Оставайтесь.
4: Покедова.
5: Счастливо.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Quick News на радио Чипридук.
1: С вами выпуск новостей, и его ведет Варвара Мухина. Правительство обсудит итоги исполнения федерального бюджета и вопрос о создании технопарка. Федеральная антимонопольная служба объявит результаты проверки цен на услуги сотовой связи. На американский штат Флорида обрушится тропический шторм. Росприроднадзор начнет проверку законности застройки побережья Черного и Азовского морей.
0: Quick News на радио Чипридук.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Звездные моменты нашего спорта.
1: Азарт, страсть, сильнейший эмоциональный накал, глубочайшее сопереживание спортсмену. Вот характерные качества наших российских комментаторов, работающих с полной самоотдачей. Вот несколько ярких примеров того, как в разгар спортивных баталий наши спортивные комментаторы своим выплеском эмоций и адреналина помогают нашим спортсменам победить. Пекин, 2008 год, Олимпийские игры, финальный заезд каноэ-одиночек. Среди финалистов российский спортсмен Максим Опалев. Белград, 2006 год. Заключительные минуты решающего матча чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Аргентины.
2: Да, да, 6 секунд до конца финального матча. Аргентина впереди на 2 очка. У нас есть еще шанс спасти матч. Хряпа будет вводить из-за боковой. Последний шанс.
3: Мяч в игре. Аргентинцы пытаются валить. Свечом Боня, Боня, давай, Боня. Давай, мой хороший, ну давай. Напрягись, подготовься, Боня.
2: Сай, Боня.
1: Пальма де Мальорка. Финальный матч чемпионата мира по шахматам по версии FIFA. Гроссмейстеры Милан Герзакович и Наум Цильман.
4: Вот игра перешла в эндшпиль. Герзакович ходит пешкой c6 d7. Очень опасный ход.
5: Да-да-да-да-да, но Наум быстро отвечает. Конь b6, f6. Давай-давай-давай, Наумушка, дожимай.
4: Милый, еще один верный ход, ладьей. Ты дожмешься, Герзакович.
6: Есть, есть ход, ладьей. Ай да, Наум.
4: Ай
6: да, Цильман, сын. Все, вы победили.
1: Зальцкамергут, 2005 год, чемпионат Европы.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: One, two, three, one, two, three, four.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Дрим Тим, помаленьку.

0: «Музыка для разрабатывания локтевого сустава» прозвучала в эфире радио «Чипльдук».
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Я сначала буду город спрашивать.
4: Алло.
3: Алло, алло.
4: Здрасте.
3: Здрасте, Москва беспокоит.
5: Смотри, уже смеется, смеется.
3: А что смешного?
4: Дозвонились.
3: А кто это?
5: Ага. Я такие числа вам написала. Думаю, никогда не дозвонятся.
3: Неужто это Алина?
4: Алина, Алина. Я видела, что вы звонили два раза.
3: Так.
4: И думала, наверняка вы с радио.
3: Так.
4: Кто мне что может звонить с Москвы?
3: Ну, мало ли, может, у вас в Москве наследство объявилось. А в какую мы попали страну? В какую?
4: В Израиль.
3: Ага, понятно. А мы-то звонили как в Балашиху. Набирали, у нас не соединялось. Да. Потом опять вспомнили.
4: Ну, почти.
5: Потом
4: почти Балашиха, да.
5: Железнодорожный, думаем.
3: А-а-а.
5: В какой город мы? В Аждот, небось? В Аждот попали?
4: Нет, Тель-Авив.
5: А вы чем занимаетесь там, в Тель-Авиве? Где работаете?
4: Я занимаюсь дизайном кухонь.
5: Дизайном кухонь?
3: Как здорово.
4: Да,

0: А чем израильская кухня отличается?
1: Ну, кухня в мебельном отношении, да? Не в кулинарном.
2: Я без понятия, но я думаю, совсем не всем.
1: Не, ну дизайн в кулинарном отношении тоже интересная тема, как еда выглядит.
2: Она, наверное, просто кошерная.
1: Ну, а может быть, в израильском дизайне все столешницы и смесители обрезанные?
2: Нет, я кухонные гарнитуры.
1: Гарнитурами все-таки.
0: Ага. А как на чипальдук-то напоролись? В Израиле, небось, все слушают?
2: На чипальдук напоролась от той же молодежи тель-авивской, познакомили. Один мой хороший друг по имени Роман.
1: Ага.
2: Меня с вами познакомил.
0: Как давно это было?
2: Это было месяц и два назад.
0: Ну и как складывались ваши отношения с Чипальдуком?
1: И с Романом?
2: До сих пор у нас все было очень гладко. Мы полностью друг друга устраивали во всех отношениях.
0: Хорошо.
2: Я надеюсь, вас будет и дальше.
0: А Роман, с Романом как у вас?
2: С Романом дружим.
0: Хорошо. Ну на кухне, на что вы на израильских кухнях? О чем говорят и что слушают?
2: На израильской кухне слушаем на работе чипальдук, на самом деле. Потому что начальник мой ничего не понимает.
0: А и начальники, они никогда ничего не понимают, вы же знаете. Такого не бывает, что...
2: Да, его очень забавляют новости, щекотные новости.
1: Ну, смешные такие новости, обхохочешься, где диктор, он его щекочет, он читает новости. Алина, тогда последний вопрос. Почему у вас Алина Гром? Почему Гром у вас такой ник?
2: Потому что я Громова.
1: Все так банально, оказывается.
0: Громова. Ну что, Алин,
2: Громова.
0: Высоко держите знамя Чипальдука на израильщине.
1: И водрузите его на крыше Кнессета.
2: Я была очень рада вас слышать.
0: Ну, счастливо.
2: До свидания, пока.
1: Пока.

right now.

Сегодня Всемирный день моря. Вы слушаете приятный, ласковый, расслабляющий плеск волн морей Арафурского, Альборан, Банда, Висаян, Камотес, Минданао, Хальмахера, Сибуян, Коро и Андаманского, расположенных между Гибралтарским проливом и островами Танимбар, Кай, Тавиуни, Сикихор, Мариндуки, Бохоль, Себу, Мазбате и полуостровом Чандравахи.

Podcast.

Максон, да, я все.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, 19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

Песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровое забору длиннее 20 метров появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решило построить забора, которая закроет виду на горой Фудзи, сообщало агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет, популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавай аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогам, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех порам, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станиславу Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
2: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» у нас необычный сеанс. Мы отходим ко сну под перечень успокоительных и снотворных препаратов, разрешенных Минздравом к употреблению на территории РФ. Итак,
3: диазепам, валерьяны, корневищ, экстракт, мелиссы, лекарственной травы, релаксасазан,

0: Трест, Анирия, Санвал, Сновител, Имаван, Пикладорн, Самол, Тарсон, Ландыша пустырниковые капли Ярославской фармацевтической фабрики. Мелатонин, Велсон. Как спал Нео. Меладапт. Мелаксен. Мелаксен баланс. Меларена. Агонисты мелатониновых рецепторов Рамелтион, Тасимелтион.
1: Антагонисты орексиновых рецепторов Суварексант,
0: Лембарексант. Гетероциклические соединения барбитурата.
1: Фенобарбитал.
0: Это металл натрия. Блокатор H гистаминовых рецепторов. М-холиноблокаторы, димедрол, доксиламин.
1: Средства для наркоза, натрия, оксибутират.
0: Группы снотворных препаратов. Бромиды, альдегиды, барбитураты. Второй компонент – диазепам, фенобарбитал, карвалол, валокардин, хинозаины, метоквалон, бензодиазепины, хлордиазапоксид, флунитразепам, либриум, бротизолам, мидазолам, триазолам, нитразепам, оксазепам, темазепам, флунитразепам, флуразепам, феназепам, топсиламин и, наконец, спиртные напитки.
2: Надеемся, что вышеперечисленные препараты подействовали на вас благотворно, и вы спокойно уснули. Всего вам самого доброго, приятных снов и свежего, бодрого пробуждения.

0: Мысль дня.
1: Богата зарытыми талантами земля наша.

0: thousand watts of funkin'.
1: I like the mad bumble clap, yeah.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в XII веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

0: разговорчики.
1: Пою мое отечество,
2: заявляла продавщица пивного ларька.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

быть. Нам с вами все еще хочется смеяться и шутить. Do-do-do.

0: Чипелдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последнее

Чипльдук. А смысл?

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.